завязал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накрыть, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

стрели. Еле-еле мы научились никому не верить. Теперь дом полон улыбок, радости и нет истерик. Не играй в эти качели, ты без косметики, лучше моделей. Запах Шанели, то не заменит.